Сад превращается в колоссальный светящийся кубок. Яркое свечение все продолжается. В этом опыте разбиться необычайно долго.

0: Yes, sir! Buddy, c'est Dan Preston de Béton Armé. Vous écoutez la Drogueuse Radio. Boom!
1: Сфабриковано местным отделом полиции по противодействию экстремизму, центром Э. Показания из свидетелей выбивали, а улики подбрасывали.

0: туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов.
1: Дай ему чашу, друже, да сенахе, и да ти пела мол песню я.

0: А я был коммунистом. Коммунистом остался. И из партии не выходил.
1: Никакой ты не коммунист. Партия всегда боролась с пьянством. А ты алкоголик.
2: Пошел вон!

знакомые лица улыбались экран. Кто-то снова просит денег на строительство храма. Можно пить днем, но нельзя по ночам. Я перестал удивляться подобным вещам. Обязательство к размножению.